Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
1: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Hit FM. По понедельникам слушай радио Hit FM.
0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Hit FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Костюм, носки, бритва.
1: Еще есть место.
0: Тогда берем еще костюм.
1: Мы превышаем допустимый вес.
0: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угости сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: Jumbo скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. J5.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ.
0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: mirzone.ru. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.
17: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
18: Реклама 18+.
19: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Платье, юбка, туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана. Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: выпуск выходит при поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Летняя столица всегда привлекала на свои улицы множество людей, желающих насладиться красивыми видами и необычными локациями. И в последнее время в Москве становится все больше точек притяжения, в которые буквально выстраиваются в очередь как местные жители, так и гости города. В этом году открылся уже третий сезон проекта «Лето в Москве», и его тема «Время быть вместе». Всех желающих ждут показы кино под открытым небом, новые туристические нейромаршруты, образовательная программа по финансовой грамотности и кибербезопасности и, конечно же, бассейны, пикниковые зоны и другие пространства с уникальными мероприятиями в городских парках. Кроме того, предприниматели города подготовили более 2000 бесплатных мероприятий и акций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит Ньюс.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Амода. Бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне. Цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Новинка «Магнетик» — это The Bounce на главной по хитам станции в стране. В Москве 11 часов и 5 минут. И, дамы и господа, добро пожаловать в финальный выходной под названием «Воскресенье». Начало было необычное. В пятницу. Третий день небольших каникул нужно провести, используя для себя, подготовиться к новой рабочей неделе. Делать это будем вместе. Я, вы и стопроцентные хиты. С этой минуты и до 17 по Москве для вас их запускаю я, Белов Андрей. Всем большой привет, громче звук и встречаем новую порцию музыки. Впереди проект The Second Voice, также и нетленка от No Doubt и прямо сейчас Rehab и NSH. Встречайте!

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Песни с того времени, когда Кристина Агилера пела не одна, а в группе. А вот в какой? Да вот именно в этой. No Doubt на радио Hit FM уже потом отделилась от группы и выстроила неимоверно крутую сольную карьеру. Ну и вот такие вот нетленки мы тоже любим и ценим. В столице 11 часов и 20 минут. Уже очень скоро в ваших хит-динамиках окажется работа One and Two. Это будут KDDK и Alex Alto. Случится это ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Шинозавод Гисловет, ранее Континенталь, ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
5: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Это Тейлор Свифт с нами на радио Хит FM. The Fate of Ophelia в Москве 11:35. Воскресенье набирает обороты. Даже и не верится, что выходные медленно подходят к финалу. Но есть большой плюс во всем этом. А какой? Завтра понедельник. В нашем с вами случае нет ничего грустного, потому как уже завтра с самого утра и до вечера мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Для справки, мы это делаем каждый понедельник. Уже очень и очень долго. Не упустите свой шанс стать богаче и счастливее. Более подробно про лайтовые понедельники читайте на сайте hitfm.ru. Ну а здесь далее двигаем в режиме мафия-стайл, трэп-мафия-хаус. Встречайте!

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+. We'll be right back.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Питбуль и Крис Браун в прошлом рвали все чарты, какие только существовали. Сейчас тоже могут, если вот только сделают хит, как, например, International Love, который мы только что послушали. Только что-то надо современное, наверное, я считаю. Вот тогда добро пожаловать в чарты. Кто там сейчас? Кого вы любите? За кого вы голосуете? Все узнаем уже в следующем часе. Там нас с вами ждет главный хитовый чарт. Это то место, где собираются 20 лучших хитов недели и один за другим звучат для вас. Кроме этого, узнаем, что в мире актуально, и новая музыка тоже будет. Выдвигаемся через 10 минут. Меня зовут Белов Андрей. Не прощаюсь. Скоро услышимся.
1: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Вот и лето наступило, дамы и господа. В который раз мы это сами себе говорим. Достаточно просто еще раз подтвердить этот факт и немного расслабиться. На дворе первые полноценные летние выходные в этом году, а значит, пришла пора узнать новые итоги голосования. В ближайшие 60 минут мы послушаем 20 самых жарких хитов уходящей семидневки, пробежимся по мировым чартам и послушаем новую музыку. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на Радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Начнем, как обычно, с потерь. Оффенбах и их Miles Away окончательно уехали далеко и бесповоротно. Из чарта вылетают. Надеюсь, найдут дорогу обратно, только уже с новыми муз-вещицами. Ну а вот теперь, когда со слабыми разобрались, давайте изучать лучших и начнем, как всегда, с 20 места. На этой неделе здесь Тиесто и Брайана Грейс. Beautiful Places. 20-е.

Минус 3 за неделю теперь в хвосте главного хитового чарта Тиесто и Брайана Грейс «Beautiful Places». Поговаривают, что недавно диджей из Нидерландов подписал контракт с новым лейблом. Первый раз за 10 лет. Да и вообще в целом решил вернуться к прежнему звучанию, к жанру транс. Вот как это было лет 20 назад у него. Но согласитесь, мощнецки же. Очень ждем возвращения легендарного звучания. Ну а здесь двигаем далее, слушаем новичка в чарте. Это Pinau и The Warning, и работа Tu Corazón. Старт вот отсюда.

The Warning. Тугарасон — это новинка на просторах главного хитового чарта и хороший старт с 19 места. Во время создания «Муствворения» музыканты даже и кофе не успели попить. Времени ушло всего 3 часа. И такого результата, думаю, ребята и сами не ожидали. Посмотрим, как высоко они заберутся в нашем топе. Ну а мы едем дальше и слушаем обладателей 18 места. Здесь Tame Impala и Дженни. «Дракула».

0: 20 на 18 поднялись Tame Impala и Jenny. Дракула.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента». Санкт-Петербург. Савушкина 112. Литера Б. УГРН 107-8-320-48-605. 6+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт. 17 место.
10: Paid to exist.

Стин в главном хитовом чарте. Работа Paid to Exist снова просела, на этот раз еще на 2 пункта, и теперь остановилась на 17 месте. А ведь буквально недавно была на вершине. На следующей неделе что? Вылет? Если не желаете этого допустить, голосуйте на Hit.fm.ru и в мобильном приложении. Ну а теперь о тех, у кого абсолютно все шансы забраться на вершину. Это новички прошлой недели. Хьюгель и Солта с работой Jamaican. И сегодня...

Основу работу «Пам-пам» из 1982-го и сделал свою версию. Кстати, голос слышали в песне? Это сестра Нэнси, ей сейчас 64, она, получается, до сих пор взрывает танцполы. Наше уважение, ну и поздравления с 16-м местом. Мы же с вами едем дальше и встречаем обладателей 15-й ступени. Здесь Кунгс и его Galaxy, и неожиданно падений

0: Сейчас небольшая пауза, и после к итогам семидневки вернемся. Далеко не уходите. Это главный хитовый час.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Ankar Auto по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все верно, мы двигаем далее главный хитовый чарт. С вами по-прежнему Белов Андрей, 14-я ступень прямо по курсу. Здесь теперь Медуза. Don't wanna go home.

Медуза. Don't Wanna Go Home — это номер 14 на этой неделе. Ребят, сейчас самый популярный у себя в Италии. Настолько, что по стримингам обогнали даже Ману Чао. Уверен, что дальше у музыкантов все будет еще лучше, ну а нам с вами прямо сейчас предстоит ускориться, потому как рискуем не уложиться в отведенное нам время. Следующие три строчки промчим за один раз. Поехали! Номер 13 в этот раз отдаем работе Stay. Это Леони и Калум Скотт. За неделю плюс один. Алок и Калит остались сегодня при своем на 12-м месте.

0: красиво, о грустном. Ибен Хоулоу в главном хитовом чарте сегодня музыкант спустился на 10-ю строчку. Парень на самом деле здесь поет про расставание, и вы словно с ним соглашаетесь и тоже постепенно расстаетесь. Неделю назад он был на 8-м и сейчас активно двигает в сторону вылета. Парню нужна поддержка, вы знаете, что делать. Ну а мы начинаем погружаться в мир новинок.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Дамы и господа, предлагаю прямо сейчас послушать то, что вышло буквально вот-вот. Несколько штук оценим и дальше по итогам отправимся. Очень порадовали Олесу и группу One Republic. У них вышло совместно под названием In Your Eyes. Удивила и Ava Max. Не одна, в этот раз вместе с ней Bia. А новинка называется Energy. Ain't nobody touching my mama. Ну а более детально изучим свежий от француза по имени Дэвид Гетта. У него очень плотный график, к тому же он еще и многодетный отец, на секундочку, и ведь находит время для создания нового. Естественно, как мы привыкли за последнее время, он здесь сейчас будет не один. Компания большая, достойная, и я думаю, что вы новинку оцените на высшем уровне. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Дэвид Гетта, Алока и Стик Фигуа. Run, run, river. Делайте громче. Run, run.

11 на 9 сегодня поднимается проект The Second Voice и работа Let Me Be. Неудивителен результат. В соцсетях эта работа в каждом втором клипе. Как говорится, в трендах. А вообще песня загадка. Никто не знает, кто поет. Ну, потому что поет не человек, а нейросеть. Полностью сгенерированный голос. Не существует в природе. Жутковато, правда? Ну, а звучит круто. Точно так же звучат и Боб Синклар вместе с Кайзой. Они сегодня поднимаются ровно на строчку, и теперь работа I Can't Wait вот здесь.

0: Еще на строчку выше оказались Бобсин, Клары Кайза и их работа «I Can't Wait». Теперь это 8 место. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: параметрам.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
6: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
7: И это так, главный хитовый чарт продолжается. Белов Андрей с вами по-прежнему и прямо по курсу обладатель 7-го места этой недели. Zayn, Die for me.
6: 7-е место.

Die For Me. Теперь это седьмая строчка. Относительно недавно парень выпустил делюкс-версию альбома Conacol. Три новых трека, лимитированный винил, все разобрали за считанные часы. Неплохо. А вообще, в последнее время у музыканта со здоровьем не очень. Пожелаем скорейшего восстановления, ну а мы с вами снова включаем ускорение, потому что время нужно экономить. Еще три строчки без остановок. Помчали. На шестом сегодня видим грустного Алана Уокера. А почему грустного? Да потому что упал еще на две строчки. Broken Strings. Тоже два, но в плюсе. Teddy Swims, Mr. Know It All, номер пять. Медленно-медленно к тройке лучших приближается Avalon Rockstone с работой Vertigo. Сегодня уже на четвертом.

0: хитовый чарт.
1: Ходят слухи, что Фейтлесс могут воссоединиться этим летом. Первый раз за несколько лет. Ну и госпожа Бибирекса будет с ними. Мы ничего не подтверждаем, но держите уши открытыми. А вообще это логично, что после такого успеха ребята будут выступать еще как минимум сезон. Были и более успешны на просторах нашего топа. Сегодня потеряли еще строчку и теперь в хвосте тройки лучших. New Religion.
0: Третье место.

0: Skrillex и Faithless New Religion сегодня спуск на строчку, и теперь это номер 3. Прямо сейчас делаем еще один перерыв, и после о самом интересном. Дождитесь.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
4: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Случилось так, что Рене Миллер сорвал голос на фестивале в Мюнхене. Не мог петь, а зал, 10 тысяч человек, спел за него шепотом, жестами, но он сам допел. Это видео уже в сети, и там более 1 000 000 просмотров. Вот что значит народная любовь. И второе место тому в доказательство.

0: Алеф Арбен и Рене Миллер. Body Talk — это потенциальные лидеры главного хитового чарта. Ну, примерно, может быть, на следующей неделе. А все почему? Да потому что ребят, которые забрались на первую строчку неделю назад, немного жадные. Никому не хотят уступать. Позиция вот такая. Да и армия фанатов тоже делает свое дело. И ведь плывут себе спокойно. Против течения, через усталость, через все. И вот они снова на первом. BTS, Swim. Главные пловцы этой недели.
1: Первое место.

Да здравствует лето и прежние лидеры главного хитового чарта BTS Swim. Хочется процитировать одного известного классика. Лето-лето начили на расслабоне. Вот именно так нужно провести грядущие 3 месяца. И пусть наше с вами настроение не зависит от погоды. Главное, что хиты рядом. Самые горячие из них выбирайте вы на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжайте это делать, и в следующие выходные мы встретимся на этом же месте, чтобы подвести новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю абсолютно летнего уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Пока!

0: радио Хит FM.
1: Кэлвин Харрис и Джази на старте нового часа. Новинка Satisfy. В Москве начало второго. С вами Белов Андрей. Большой привет всем, кто только к нам подключился и проводит этот день в хитовой компании. Мы двигаем третий выходной далее. Отдыхать абсолютно не устали, но хорошего понемногу. Готовимся к новой рабочей неделе, она у нас будет полноценной. От понедельника и до пятницы пролетим, и вновь будут выходные. Это уже такие долгоиграющие планы. Давайте все-таки сосредоточимся на сегодняшнем моменте и сделаем громче звук. Новая порция хитов к вам летит. Final The Warning очень скоро. Также Нитренко от Си не за горами. И прямо сейчас Lil Nas X. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: И тогда заперёт нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Сия на главной по хитам станции в стране «Шанделье». Это привет из 2014 года. Ну а мы с вами в 2026-м наслаждаемся выходными и выстраиваем планы на этот вечер. Мы, в свою очередь, предлагаем вам провести его в кинокомпании. И о том, что можно будет посмотреть, Илья Алексеев в «Смотрителях» и ровно через 10 минут.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть подростковый музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми». Сюжет закручен вокруг старшеклассницы, которая скрывает от всех, что она популярная в интернете поп-певица Ми. Ситуация осложняется, когда ее отец и по совместительству директор школы влюбляется в неприятную чиновницу, которая хочет создать комиссию по контролю над тем, что слушают дети. Особенно злодейке не нравится музыка Ми, и она задалась целью деанонимизировать певицу и положить конец ее творческой деятельности. В главной роли Милана Хаметова, а в роли отца – блогер Давид Манукян. Также в сериале снялись София Каштанова и Роман Курцин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «История его служанки», события в котором разворачиваются в 19 веке. Семья молодой дворянки Анны на грани разорения из-за карточных долгов ее отца. И героиня приезжает к графу Шереметьеву с нижайшей просьбой не забирать проигранное батюшкой фамильное имение. Взамен граф почему-то предлагает Анне в течение года работать прислугой в его усадьбе, та соглашается. Тем временем Шереметьева атакуют потенциальные невесты, но он влюбляется в свою необычную служанку. В главных ролях Милана Бру и Матвей Лыков. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

13.37, точное столичное, продолжаем наслаждаться выходными. Летом, конечно же, сезон хитового отдыха в самом разгаре, и мы вам предлагаем его сделать еще ярче. Подписывайтесь на канал Радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших ярких пляжных полотенец. Ну и пусть этим летом с вами будут солнце, хорошее настроение и любимые хиты. Все это в Макс. Заходите и участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Что касаемо наших эфирных планов, то прям по курсу нас с вами ожидает новинка. Tempo City. Self-aware.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-7. 7-0-0-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-4-9-9-5-7-9-7-7-9-9.

0: Марк Ронсон и Бруно Марс с нами на радио Hit FM только что. Updown Funk называется «Нетленка», 13:49 в Москве. Давайте финалить этот час красиво и мощно, тем более у нас впереди три мега-хита. Но, во-первых, Олесу и Кэти Перри обещают нам присоединиться. Также послушаем работу «I'll Be Waiting», это будут «Inner Rehab». А ровно через три минуты лидеры главного хитового чарта этой недели – BTS и их «Swim». Дождитесь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Амода. Бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне. Цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

На старте нового часа воскресенья надо 54 Ultra Talk to You. В Москве начало третьего, с вами по-прежнему Белов Андрей. Как же круто, что существуют выходные. А то, что они еще и длинными могут быть, это приятнее вдвойне. Предлагаю не тратить время зря и сделать так, чтобы финальный день из трех запомнился надолго. Ну и чтобы было о чем рассказать коллегам уже завтра. Делайте громче и встречайте новую порцию музыки. Здесь отметится группа Айолам, также Боб Синклар с Нитлинкой, Love Generation очень скоро. Ну а в эти секунды на радио Хит FM красотка Оливия Адамс. Встречайте!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вот слушаю, такая ностальгия. Боб Синклар, Love Generation, а главный по хитам станции в стране. Но этой нетленки просто не могло не быть в нашем эфире. 21 год назад это случилось и звучит по сей день. Хотел бы попасть сейчас на вечеринку вот с такими музвещицами. Ну, короче говоря, на вечер для тех, кому за 30. Если что, приглашайте. В Москве 14.21, через пару полезных минут к хитам вернемся, и там нас ждет мод. Дождитесь.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
12: Hit FM.

Феликс Энн и Рэй Далтон только что на радио Хит FM Call It Love. В Москве 14.35. Сегодня воскресенье. Хорош такой день, чтобы подвести итоги выходных, перевести дух и со спокойствием вступить в новую неделю. Понедельник в нашем с вами случае тоже очень хороший день, потому как именно по понедельникам мы делаем вас богаче и счастливее. Вот кто не знает, для всех объясняю. Именно по понедельникам с самого утра и до вечера здесь на радио Хит FM мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7.00 и начинайте неделю хитовую выгодно вместе с нами. Более подробно на Хит FM.ru и в мобильном приложении. Это планы на завтра. Здесь и сейчас мы двигаем воскресенье далее, и помогать в ближайшие 2.5 минуты будет товарищ по имени Ибен. Работа Холлоу через секунду.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении Лента или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО Лента, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 100 000. 8-320-48-605-6+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну, Тувало тоже решила далеко не ходить. В свое время тоже взяла за идею сэмпл из уже проверенного хита. Ну и таким образом родилась работа To Die For, которую мы сейчас с вами и слушаем. А вообще, недавно девушка заколабила с бельгийским музыкантом Stromae. Только вчера об этом узнал. Ну а еще больше музыкальных новостей, еще больше новинок. Это все к нашему вечернему шоу в будни «Большой релиз». Да, Илья Обломов отдохнул, вернее, сегодня заканчивает это делать, и уже завтра выходит из отпуска. Встречайте его в эфире с 18.00 по Москве. У нас же пока воскресенье в самом разгаре, 14.50 в столице, в финале этого часа работа Radio Baby от Дона Диабло и Фитца и Тантрамс, а ровно через 3 минуты Леони и Калум Скотт. Stay, дождитесь.
1: Реклама. А мода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой А мода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: BTS только что с нами, Dynamite, 15.08 в Москве, с вами Белов Андрей. Тем временем в Китае завирусился тренд на пушистые чехлы на автомобиле. Автовладельцы превращают свои машины в гигантских котов, собак, капибары и других милых созданий. Помимо внешнего вида, от таких чехлов есть и польза. Они защищают кузов от царапин. Ну, прикольно. Вот если б у вас была возможность купить таковой, какой бы вы чехол для авто выбрали? В виде какого животного? Пишите мессенджер Макс плюс 7 925 007 1074. Ну а мы двигаем далее. Сразу после рекламы встречайте Зиверт.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Jay-Z и Alish Keys на радио Hit FM, Empire State of Mind. Шикарнейшая музвещица из 2009 года. Много разных хитов было в прошлые годы. Ныне для нас это все золотая история. И очень много таких мы взяли и поместили в одну онлайн-радиостанцию под названием «Стопудовый хит». Слушать ее можно и нужно на Hit FM.ru и в мобильном приложении. Доступно, кстати, в режиме 24/7. В Москве 15:20. Через пару минут здесь на радио Hit FM проект Vice Работа Wait. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Fastboy Clock Lock на радио Hit FM. Bon Again, 15:35 в Москве. Понимаю, что длинные выходные пошли на пользу, но пора бы уже думать о том, как провести полноценную рабочую неделю. Но если вы с нами ее будете проводить, то тут все понятно. Это будет хитово и с подарками. Не забыли ли, что у нас в эфире можно поймать везде хит? Это вы делаете в будни, и если его поймать, то можно забрать у нас крутой подарок. И это может быть все, что угодно. От косметики и парфюмерии до полного бака бензина. Все завтра обязательно случится. Абсолютно в любой момент, что очень-очень важно, слушайте, и вам обязательно повезет. Более подробно про везде хит на Hit FM.ru и в мобильном приложении. Ну а что касаемо хитов, то новая их порция прямо сейчас. И в этот раз давайте начнем с новинки.
1: The new. The new hit. Шакира и Берна

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Кунг с работы Galaxy на радио Hit FM 15.51. В Москве до конца этого часа послушаем работу Levitating. Это будут Dua Lipa и Da Baby, а также отметится Ava Max и ее Don't Click Play. Буквально через пару минут дождитесь.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
12: Hit FM.

Тейм Импала и Дженни с работой «Дракула» открыли новый час этого воскресенья в столице начала пятого. Белов Андрей с вами. Вот мы с вами и приблизились к этой точке, к точке, когда мы начинаем врываться в вечер. Да-да, у каждого на него свои планы, но мы все-таки советуем воздержаться от шумных компаний. Это очень может сказаться на начале недели. Спокойно, без лишней суеты проводим это время. Ну а мы Радио Хит ФМ, конечно же, добавим музыкального сопровождения. Вот кто из музыкантов появится в эфире в самое ближайшее время. Loud Luxury, Эмили Робертс, также певица Ёлка очень скоро. И прямо по курсу ATV Topic A7S. Встречайте!

0: чемпионы.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
5: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

0: Вместе на радио Hit FM. Paid to Exist. В Москве 16:36. Мы с вами догуливаем последние часы длинного уикенда. Уже готовы встретить новую неделю, а встречать мы ее по традиции будем лайтово. Уже завтра с 7:00 по столичному начнем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Не забудьте завести будильник, потому как начнем ровно-ровно, не пропустите и не упустите свой шанс стать богаче и счастливее вместе с нами. За подробностями на Hit FM.ru и в мобильное приложение добро пожаловать. Ну а мы двигаем далее и встречаем еще одну хитовую новинку.
1: The new hit. Bowser. Magnetic.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чультечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Shut Up and Dance, это Sofia & the Giants на радио Hit FM. Название как бы говорит: давай помолчим и потанцуем. Можно и так, вечером в воскресенье, никто не запрещает, но все, как говорится, в меру, я считаю. В Москве 16 часов 48 минут, на этом я, Белов Андрей, с вами прощаюсь до следующих выходных. Да, в субботу в 6 вечера обязательно встретимся, чтобы подвести новые итоги недели. Не забывайте голосовать за свои любимые хиты. HitFM.ru и мобильное приложение. Все там происходит. Каждому из вас желаю классно зафиналить этот выходной. Конечно же, легко влиться в новую рабочую неделю и преодолеть ее без препятствий. Всем счастливо. Москва, хит Белов. Пока.
1: На радио HitFM. Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.
1: 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.
2: Unforgettable.

0: Реклама.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 1111 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОПРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.
15: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
16: Реклама 18+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: О,

0: kp.ru. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Амода. Бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне. Цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
9: Hit FM.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь. А он меня целует,
7: говорит, что любит и начинает. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Костюм. Носки. Бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежно теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.

0: и становись с каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: hitfm.ru. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
12: Мы никогда не будем вместе.
13: Не забирайте любовь.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
15: Реклама 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: хит на Радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угости сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на Радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Одна банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут. С таким заявлением выступили испанские ученые, которые напомнили, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой – высокий уровень сахара в крови. Сладкие газированные напитки влекут за собой резкие скачки инсулина, нарушают обмен веществ и провоцируют хронические воспаления в организме. Ученые также напоминают о вреде искусственных добавок в виде красителей и консервантов, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника, ослабить иммунитет и ухудшить общее состояние здоровья. Именно поэтому медики призывают ограничить употребление сладких газированных напитков и сделать выбор в пользу чистой воды. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Старые игрушки не просто странно выглядят, но еще и представляют опасность для человека и окружающей среды. Команда ученых из Европы проанализировала состав нескольких сотен игрушек из прошлого и выяснила, что в них содержатся запредельные концентрации вредных соединений. В большей части таких старых изделий было обнаружено многократное превышение допустимых значений. При этом переработка таких игрушек вряд ли спасет ситуацию, иначе опасные химикаты могут оказаться в новых куклах, мечах или конструкторах. Только утилизация. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Еда должна быть полезной для здоровья. Именно такого мнения придерживаются российские ученые, которые изобрели сыр для омоложения организма. Полутвердые сыры и сыры с белой плесенью обогатили такими веществами, как астаксантин, ресвератрол и пуэрарин, которые не только защищают организм от старения и воспалений, но и позволяют снизить риски заболеваний сердца, нервной системы и диабета. По словам экспертов, в день достаточно будет съедать всего 20-40 граммов такого сыра. При этом ученые также постарались, чтобы полезный продукт был доступен каждому россиянину и оценили килограмм в 700 рублей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.